0: Это просто Википедия Депак. Я пытаюсь разобраться. Это просто Википедия на Door 1. Квейнс just departed from Депак.
1: We are at
0: ETN,
1: door number 1, train just
2: departed.
0: Message is Delta 1, Fremantle.
2: Go ahead, Delta 1.
0: Delta 1, Fremantle, can we get cameras, bus 10-6, Fremantle?
2: Question 3, cameras are up.